0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это Макс и Тунчи. Мы приглашаем вас на несколько минут отправиться в Португалию.
2: Всем привет. Друзья, португальцы строго чтят католические традиции, почитают святых и не пропускают богослужения. Больше половины праздников в этой стране религиозные. Но вот только чопорными и скучными жителей Португалии никак не назовешь. Но против тут каждый второй тамада от Бога. И, соответственно, у него интересные праздники. Они их любят и устраивать умеют.
1: Ну, не меньшего значения, чем Рождество и Пасхи, португальцы придают праздникам святых покровителей городов. Всего в году больше сотни таких праздников, отмечают их и на материке, и на островах. С наибольшим размахом проходит День Святого Антония в Лиссабоне.
2: Да, каждый год в июне проходит один из самых ярких лиссабонских праздников – День Святого Антония, или Святого Антония Падуанского. А это значит, что воздух на улицах Лиссабона протирается запахом жареных сардин. Старый город станет похож на новогоднюю елку из-за обилия мишуры, а от музыки и танцев будет невозможно скрыться.
1: В ночь с 12 на 13 июня весь Лиссабон гуляет до самого утра. Толпа португальцев и приезжих сливается в едином порыве, приплясывая под народные мотивы. Пиво и вино, знаменитый ликер джинджа, портвейн, бесконечные закуски и, конечно же, королевы праздника – сардины на гриле, запах которых доносится буквально с каждой улицы столицы Португалии. Почему именно рыба стала символом праздника? Просто в это время вылавливают самую лучшую, самую жирную сардину. Господи, слюна аж потекла.
2: Но я слышал еще, есть такое предание о том, что чудотворец Антоний, в честь кого, собственно, этот праздник-то проходит, однажды читал проповедь на берегу океана. Ну, видимо, там он так, как перед публикой. И неожиданно рыбы подплыли к берегу, чтобы его послушать. Эта сцена даже изображена на стенах Кафедрального собора Лиссабона.
1: Угу. Ну, вот это интересная версия на самом деле.
2: А знаешь, какое главное событие в этот день?
1: Нет.
2: Это народный парад. Маршас популяреш.
1: Слушай, португальский язык, он такой интересный. Вот этих много
2: шашаша. Да, да, да. Пешкадори.
1: Что за парад?
2: Это невероятно красочное костюмированное шествие, начиная с 19 июня, ну, ровно в 9 вечера, с площади Маркиза Помбал и идет вдоль Авенида Ла Либердадия. У меня есть совет для всех, кто окажется на параде. Чтобы увидеть Маршас Популяриш во всей красе, нужно правильно выбрать пункт наблюдения. Лучшие места на специально установленных к празднику платных трибунах.
1: Платных. Но на самом деле можно и бесплатно посмотреть. Сейчас расскажу. Вот прямо у ограждений по пути следования парада. Вот, придется прийти за 2-3 часа до начала, чтобы занять местечко. Ну и старайтесь стать поближе к месту, откуда начинается процессия, так как в конце актеры будут уставшие, вместо танцев вы увидите только вялые махания руками. Ну, ничего иначе.
2: Ну вот, еще одна идея – снять гостиницу с видом из окон на Авенида Ла Либердади. Сверху смотреть будет еще интереснее. И примите во внимание, что на празднике дороги в центр города часто перекрывают, поэтому лучше передвигаться пешком или на общественном транспорте.
1: Ну, вот несколько лайфхаков, как посмотреть, платно или бесплатно сие событие. Ну, а мне остается только дополнить, что завершает парад Нойте де Санта-Антонио праздничная ночь, которая зачастую проходит намного ярче и насыщеннее новогодней. Весь Лиссабон в эту ночь гуляет до утра, так что, друзья, отправляйтесь в Португалию в любое время года. У вас есть все шансы попасть на гуляние в этой прекрасной и удивительной стране. Если не в городе вашего назначения, так уж в соседнем точно.
2: Ну, а мы отправляемся в другую страну, чтобы узнать о новом празднике и непременно поделиться с вами.
1: Далее наш музыкальный эфир продолжит музыка разных стран. Всем отличного настроения. Пока-пока.
2: До свидания.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист». Путешествуй с удовольствием!

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: Радиотурист. Символ путешествия. Символ свободы.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Давай раз и навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: станет интереснее.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы.
1: Это слово произносят с придыханием и горнолыжники, и поклонники классической музыки. Первые едут сюда за безупречным качеством трасс и продуманным до мелочей комфортом. Вторые заказывают билеты в Венскую оперу и слушают реквием Моцарта в исполнении сразу 5 органов в соборе Святого Стефана. Но есть и то, что объединяет эти группы товарищей – любовь к штруделю, шницелю и кофе. Все это и даже чуть больше на улицах Вены можно найти с избытком. Правда, для начала нужно озаботиться вопросом жилья, как это сделала журналистка Мария Масух.
2: Там очень дорогие гостиницы и дорогие хостелы. Вообще Вена – город очень дорогой. Квартиру снимать там недорого. У вас есть шанс попасть в такую классику венскую прошлого столетия, где, значит, гобелены с оленями, где одеяло толщиной в полметра, и вы тонете в матрасе, где свисает огромная хрустальная люстра, очень пыльная. Вот эти старые балкончики все, которые вы, наверное, только в фильмах видели. Вот ключ огромный вам дадут от двери. Этот запах тоже, который не выветривается. Знаете, немножечко чуть-чуть плесневелый, но приятный. Это очень аутентично, это очень вот по-местному как-то.
1: Воду из-под крана в Вене не только можно, но и нужно пить. В местный водопровод она попадает напрямую с гор и считается родниковой, с минимальным добавлением химии. А для тех, кто предпочитает более крепкие напитки и не всегда может сказать себе «стоп», в барах и кафе стоят специальные аппараты. Все просто. Человек, желающий протрезветь, опускает туда голову и получает в нос пары концентрированного нашатыря. Вот тебе и родина Бетховена.
2: Это город, который просто влюбляет в себя с первого взгляда. Единственное, что он очень холодный, потому что город каменный полностью. И вот мой добрый совет – обязательно берите с собой термобелье, которое заправляется в штаны, чтобы не было никаких щелей, потому что продувает жутко. Венская опера стоит примерно 70 евро. Что я узнала от местных? Что если прийти на представление за 2 часа с черного хода, обойти, вы сразу же увидите очередь. Все эти люди стоят за билетом за 2,5 евро. Единственное, что вы будете не сидеть, а стоять на таком красивом балкончике. Вот так я попала на оперу своей мечты «Волшебная флейта».
1: Кстати, в подземном переходе возле оперы есть общественный туалет, который вполне тянет под определение достопримечательности. На стенах там висят афиши 100-летней давности, а двери кабинок похожи на вход в театральную ложу. В дамской комнате всегда букеты роз, а в мужской – шкафы со спиртным. За роялем, как правило, сидит топер и наигрывает что-то бодрящее. Что еще полезно знать перед поездкой в австрийскую столицу? Разница во времени между Москвой и Веной – 2 часа. Россиянам необходима виза. До Австрии летают и чартеры, и регулярные рейсы. Время в пути – около 3 часов. От Вены до Братиславы всего 60 километров, что является самым коротким расстоянием между европейскими столицами. Непременно воспользуйтесь этим. Не теряйте впечатлений.
3: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Если бы не ты, то я дарил бы сейчас цветы, пока ты где-то там с другим, потом тебя я не забыл.

0: Купил бы сейчас цветы, пока ты где-то там с другим. Потом тебя я не забыл, и что?
1: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.

0: Почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Волынка. Традиционно она считается шотландским национальным инструментом, хотя на самом деле родилась на Ближнем Востоке. Этот музыкальный инструмент знали еще ассирийцы, египтяне и греки. Римляне тоже уходили в бой под звуки волынки. И считается, что именно во времена борьбы римлян с варварами волынка как раз-таки и перекочевала в Британию, а далее уже в Шотландию, где и приобрела статус народного инструмента. Этот музыкальный инструмент представляет собой воздушный резервуар, который обыкновенно делается из телячьей или козьей шкуры. Шкура снимается целиком в виде бурдюка, выворачивается, наглухо зашивается и в нее вставляются трубки. Одна для снабжения воздухом, а другие уже игральные для извлечения звука. Они называются буртоны. У разных народов их разное количество, но в традиционной шотландской волынке обычно бывает три бурдона, одна трубка с 8 отверстиями и специальная короткая трубка для вдувания воздуха. В средние века волынка была очень популярна в Европе, однако ей так и не удалось стать аристократическим музыкальным инструментом. Она осталась народным инструментом, спроектированным для громкого звучания на открытых пространствах. Сегодня волынка – официальный инструмент всех военных оркестров и церемоний Великобритании. А в Шотландии волынщики до недавнего времени так громко давали о себе знать, что их даже запретили. Еще совсем недавно они любили собираться вместе на главной улице Эдинбурга, столицы Шотландии, и громко играть. Но жалобы жителей близлежащих домов привели к тому, что их заставили подписать договор, согласно которому они могут играть на своих музыкальных инструментах только по праздникам. Вот такие вот дела. Но в Шотландии еще очень много интересного, так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Воронежская область расположена в центре европейской части России. Областной центр – Воронеж, город-миллионник. Расстояние до Москвы – 515 километров. Примерно в 100 километрах от Воронежа есть удивительное место – плато Дивногорье, край каменных див. Над рекой Дон возвышается равнина, посреди которой высятся белые глыбы. Это останцы – меловые отложения, покрытые тонким слоем почвы. В далекие времена они казались нашим предкам настоящим дивом, вот поэтому эту местность и прозвали Дивногорьем. Оно и сейчас поразит вас своим видом – 6 исполинов высотой до 10 метров. Кстати, их когда-то было около 20. Так вот, давным-давно в этих меловых скалах христиане обустроили свои церкви. Храм внутри останца. Представьте себе, каких трудов стоила эта работа. С 1991 года Дивногорье стало музеем-заповедником. Раскинулся он на 11 квадратных километров. И первое, куда направляются туристы, это, конечно, пещерные храмы. Их два – большие и малые дивы. По официальным данным, основаны они были в 1653 году. Большие дивы – это двухэтажная пещера. Внизу алтарь и длинные коридоры, а наверху – монашеские кельи. Ну а храм «Малые дивы» почти такой же, только размерами поменьше. Прогуляйтесь по этому уникальному заповеднику и не забудьте полюбоваться Дивногорским каньоном. Это еще одна местная достопримечательность. По сути, это меловой овраг причудливой формы, глубина около 30 метров. Кстати, потрясающее место для фотосъемки, пейзаж очень живописный. Добраться до этого чудесного места можно из Воронежа. Лискинский район, хутор Дивногорье. Вот ваш точный ориентир. Можно приехать как на машине, так и на электричке.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Вкусно.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнать, в рубриці «Саундтрек». Фильм «Лев» – история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой – австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» – так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем рассказывать о праздниках в разных странах. Меня зовут Макс.
2: А я ваш любимчик Тунч. Привет!
1: Ты помнишь, как пела Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман»? У природы нет плохой погоды. А я тебе скажу, на Камчатке не бывает плохой погоды вообще. И зима тоже не исключение. Надо только запастись правильной одеждой и оборудованием. И вперед покорять великие просторы полуострова, вулканов и океана.
2: А я могу советовать начать с необычного. Попробуйте, друзья, зимний серфинг на Камчатке. Это неожиданно и захватывающе. Добавьте к этому спуску со склона вулкана на лыжах или сноуборде по белому нетронутому снегу прямо на пляж с черным песком.
1: А сейчас многие скажут, так не бывает, друзья, на Камчатке все возможно, в том числе и это. Если вам больше по душе рев мотора снегохода и бескрайние снежные просторы, welcome на зимнюю Камчатку. Кстати, если устанете от приключений и экстрима, не забудьте окунуться в горячий бассейн с термальной водой, чтобы мгновенно почувствовать себя сильнее для новых открытий и свершений.
2: Ла-ла-лай. Но я хочу сейчас рассказать о другом. Каждый год в последнее воскресенье сентября на Камчатке проходит праздник Алхалалалай. Вот такое интересное название. Это древний обрядный праздник одной из коренных народностей полуострова – ительменов. Праздник, знаменующий собой завершение хозяйственного цикла, основа и смыслом всех его действий служит вечное благодарение природе. Из года в год количество гостей праздника увеличивается.
1: Но название действительно очень интересное. Алхалалалалай. Сколько вот этих лалаев. На Камчатку туристы со всех стран мира уже специально приезжают именно вот на Алхалалалай, который сегодня празднуется так, как его отмечал древний ительменский народ много веков назад.
2: Ла-ла-лай. Кстати, кульминация праздника – это танцевальный марафон или открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки, который в 2018 году продлился 17 часов и 1 минуту и установил новый рекорд. Это поистине потрясающее танцевально-спортивное зрелище. Вот уже несколько лет проводится в рамках Алхалалалалая. В нем принимают участие не только камчатские пары, но и танцоры из других регионов России, и даже из стран ближнего и дальнего зарубежья.
1: Итак, кто хочет посетить Алхалалай, записывайте место проведения: город Петропавловск-Камчатский, ительменское стойбище Пимчах, село Сосновка, Елизовский район.
2: Друзья, обязательно посетите Камчатку, независимо от времени года. Поверьте, получите массу удовольствия. Но мы отправляемся, как обычно, в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока.
1: Услышимся в следующей программе.
2: До новых встреч.
1: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Быть собой, любить одну, где ты счастлив.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд – яркий представитель так называемого «потерянного поколения» и любимчик голливудских экранизаторов классики. Как минимум о трех из них вы слышали: «Последний магнат», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и, конечно же, «Великий Гэтсби». Ревущие 20-е, эпоха роскошных вечеринок, пышного гламура и блистательного джаза. Итог – два «Оскара» и вдобавок блистательный саундтрек в исполнении Лана Дель Рея.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Египетские пирамиды. В первую очередь сразу же вспоминаются пирамиды в Гизе, хотя они не единственные. Всего в Египте на данный момент обнаружено 118 пирамид и мастаб. Мастаба – это гробница в виде усеченной пирамиды с подземной погребальной камерой и несколькими внутренними помещениями. И хотя это выглядит как захоронение, так сказать, эконом-класса, их строили для себя даже фараоны. Но самыми большими пирамидами считаются 6. Пирамида Джосера, Мейдумская, ломаная и розовые пирамиды, созданные фараоном Снуфру, расположены рядом со сфинксом пирамида Хефрена и, конечно же, пирамида Хеопса. Он же Хуфу, третий фараон 4-й династии Древнего Египетского царства. 4-я династия, основателем которой был как раз-таки Снуфру, отец Хеопса, известна как строители пирамид. Ореол таинственности, несмотря на высокий уровень развития науки, окружает пирамиды до сих пор. Ученые верят в рабский труд человека. Другая версия говорит о том, что ее построили инопланетяне. И третья из самых распространенных версий подразумевает, что строили их атланты. Кстати, космическая теория происхождения пирамид стала основой для знаменитого сериала «Звездные врата». Вокруг пирамиды Хеопса также были найдены захоронения его матери, царицы Хетепхерес, его слуг и 7 ям с лодками, до которых фараон должен был путешествовать в загробной жизни. Одна из этих лодок, сделанная из кедра и без единого гвоздя, в настоящее время выставлена в музее на южной стороне пирамиды Хеопса. –

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Ульяновск. Город в Поволжье. Расположен на берегах рек Волги и Свияги. Расстояние до Москвы 890 километров. До 1924 года город именовали Симбирском. Население современного Ульяновска примерно 620 тысяч человек. Самая любимая туристами достопримечательность в Ульяновске – памятник букве «Ё». Это такая треугольная призма из гранита высотой в 2 метра, и на ней оттиск буквы. Идея, правда, необычная, согласитесь. Чем же эта буква заслужила такой почет и за что ее ценят в этом городке? История буквы «Ё» начинается с 1783 года. На заседании Академии словесности княгиня Екатерина Дашкова предложила ввести в алфавит новую литеру, которая бы в письменном виде выражала звук «Ё». Ведь в то время звук был, а буквы не было. Дашкова предложила обозначать звук в книгах 2 буквами «И» и «О». Правда, идею Дашковой тогда не поддержали, уж слишком затратное и трудоемкое было дело. Но прошло время, и через 11 лет баснописец Иван Дмитриев в своем творении «Мои безделки» употребил-таки сочетание букв «И» и «О». Книга в таком виде вышла в печать. Ну а современную букву «Ё» нам подарил историк Николай Карамзин. В 1796 году была выпущена его книга под названием «Аониды». Там и была использована новая литера с 2 точками сверху в слове «слезы». Но поскольку Николай Карамзин родом из села неподалеку от Ульяновска, именно в этом городе и родилась идея установить памятник придуманной им букве. Торжественное открытие стелы состоялось в 2005 году. Самое интересное, что поначалу вышла промашка с цветом памятника. Красный гранит в срок не доставили и оттиск оставили на черном камне. Однако жителям Ульяновска такая идея пришлась не по душе. Памятник забраковали. Дескать, слишком мрачно вышло. В итоге через месяц на месте прежнего монумента появился новый. Призма была на этот раз из красного камня. Так стела стала выглядеть и жизнерадостнее, и благороднее.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Радиотурист. Жгучая, как мексиканская сальса.
1: Так особенно. И так особенно.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Возможно, вы не вспомните название этого трека, не исключено, что вам ни о чем не скажут имена его исполнителей. Однако вы узнаете эту мелодию с первых нот. Став главной музыкальной темой саундтрека к сериалу «Друзья», песня «Я буду рядом с тобой» оказалась настолько популярной, что превратила американский дуэт «The Rembrandts» в группу одного хита и привела к его распаду. Слушатели завалили радиостанции просьбами поставить в эфир музыкальную композицию из саундтрека. С этим возникли проблемы, ведь песня длилась менее минуты. Тогда авторы песни разрезали ее на части и состряпали из них полновесный трек, пригодный для радио. Песня стала хитом, и продюсеры заставили перезаписать ее в удлиненной версии.

0: станет интереснее.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Ясос, дорогие друзья. В переводе с греческого означает «здравствуйте». Меня зовут Макс, рядом со мной Тунч. Так ли я сказал, Тунч?
2: Все верно. Привет, друзья.
1: А как будет по-гречески «привет»? Знаешь ли? Ясос, здравствуйте в вежливой форме, а привет...
2: Я.
1: Но это уже из другого языка. Сегодня мы хотим вам рассказать об одном очень интересном празднике, который вот уже два столетия отмечается в городе Вронтадос на греческом острове Хиос. Вот честно, друзья, когда узнал об этом празднике, смеялся очень долго и громко.
2: Речь идет о Рукетополимус. За этим сложным словочитанием кроется главный предтехнический фестиваль Греции. К тому же, это религиозный праздник.
1: Вот как можно уложить в голове религию и пиротехнический праздник? Казалось бы, друзья, но в Греции есть все и даже такой праздник. Рукетополимос, не знаю, честно, куда ставить ударение, дословно переводится как «ракетная война». Особенность фестиваля в том, что он приурочен к Пасхе, которую жители острова Хиос отмечают самым ярким образом с дымом, пламенем и, конечно же, фейерверками.
2: В городе расположены два православных храма – Божьей Матери Панагии Эвритянской и Церковь Святого Марка. Как раз между ними и происходят ежегодные соревнования. Монахи с обеих сторон заранее заготавливают самодельные фейерверки, которыми вовремя праздника нужно будет попасть в соседнее здание. Главная цель – это колокольня. Чем больше ракет в него попадает, тем больше баллов получает команда.
1: Для того, чтобы добиться победы, соревнующиеся изготавливают специальные платформы из дерева, из которых начинается пальба в 8 часов вечера. А небо в эти секунды озаряется обилием ярких огней, что привлекает не только местных болельщиков, но и большое количество туристов из разных стран.
2: Да, самое интересное – это расположение церквей. Они крайне удачно стоят на высоких холмах, расстояние между ними примерно 400 метров. Таким образом, вести огонь становится проще и безопаснее. Хотя тут, конечно, это утверждение самих служителей церкви. Жители-то, они на линии огня не очень довольны.
1: Но я даже представляю, если бы вот... Ну, представляешь, ты живешь, приходишь с работы, берешь кофе, выходишь на крылечко, а и тут начинается...
2: Тебе полетят ракеты. Да, их можно понять, ведь речь идет о десятке тысяч ракет. Впрочем, дополнительные меры предосторожности уже приняты. Они металлическими листьями облицовывают все дома в округе, но также окна устанавливаются в прочные сетки.
1: Кстати, в 2016 году из-за жалоб как раз жителей мероприятие было временно отменено, потому что был очень большой материальный ущерб, как я полагаю. Но этот праздник вновь восстановили в 2017 году с рядом ограничений по продолжительности и количеству запущенных ракет.
2: Да, происхождение этого события не ясно, но местные традиции считают, что оно восходит несколько столетий к османской эпохе. Согласно местным преданиям, раньше это выполнялось из настоящих пушек. Ну, ты представляешь, из настоящих пушек стреляли друг в другу.
1: Я не представляю даже из вот ракет, которые запускают фейерверки, что там происходит, а что уж говорить о пушках.
2: Ну, само собой, османским властям это не понравилось, и они запретили их использование в 1889 году.
1: Друзья, в общем, обязательно советуем посетить остров Хиос и вообще Грецию. Это страна мифов и легенд, родина всех великих античных цивилизаций, страна, которая имеет самую богатейшую фауну в Европе.
2: А я хочу от себя добавить, вот Греция – это ласковое солнце, отличные пляжи, теплое море с кристально чистой водой и живописные острова с гостеприимными жителями. Я обожаю Грецию.
1: Я тоже, хотя не везде был. На этом пока все, переходим к музыке, услышимся в следующем выпуске программы. Всем бодрого настроения.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
3: 7A. What number is this, Chip? 7A. Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's 'cause I'm short, I know.

0: эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

Тебе напомнить боль моя. Плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикане»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Аэропланы.
1: Мачу-Пикчу и озеро Титикака, пустыня Наска и каньон Колка, лама и альпака, водочный фонтан и напиток из лягушек. Это все в Перу. Лима, столица страны, похожа на калейдоскоп, где современный аэропорт соседствует с трущобами, а в старейшем доме колониальной эпохи живут потомки Альяги в 16-м поколении. Здесь и церковь, где Христос изображен темнокожим, и улица Босых, и медная статуя Винни-Пуха. Как и в любом другом мегаполисе, в Лиме постоянный смог из-за скопления машин. Поэтому туристы здесь не задерживаются, а направляются в Куско. Древняя столица империи инков расположена на высоте 4000 метров над уровнем моря. От головокружения и других симптомов горной болезни гости спасаются чаем из коки. Ну а первый объект после акклиматизации, по словам программиста Павла Штырлеева, Мачу-Пикчу.
2: Это такой аттракцион для туристов. Там прямо перед входом на Мачу-Пикчу какой-то пятизвездочный отель уже. И по мне, если отправиться, вот, например, на Чоки-Керао, точно такой же заброшенный город, но туда надо идти 2 дня с рюкзаком. Когда туда приходишь, там никого нет. И ты можешь походить, это все потрогать, ты можешь там переночевать, я не знаю, на звезды посмотреть. Хотя, кстати, в первый раз, когда я ездил на Мачу-Пикчу, мы наткнулись на местного человека, который сказал: ну да, я вас понимаю, Мачу-Пикчу, это, конечно, классно, но есть же гора напротив, залезьте на нее, посмотрите, какой там вид. В результате действительно залезли туда и провели там 24 часа.
1: Еще одна загадка и точка притяжения Перу – пустыня Наска. Поднявшись в небо на маленьком самолете, вы отчетливо увидите на территории плато огромные полосы, треугольники, спирали, изображения людей и животных, выполненные одной непрерывной линией. Местные жители считают это зашифрованным посланием от инопланетян. Ученые много лет изучают рисунки и признают, что они не имеют геометрических погрешностей. Очень интересна и кухня перуанцев. Она насчитывает более 500 блюд и входит в Книгу рекордов Гиннесса. В любом кафе можно попробовать напиток, который излечивает астму и бронхит, а также полезен мужчинам. Рецепт прост. В блендере перемешивают лягушку, мед, бобовую похлебку, сок алоэ и корень мака. Павел Штырляев не решился попробовать этот коктейль, но пристрастился к другому традиционному блюду.
2: Севиче мне очень понравилось. Это просто замаринованная свежая рыба. Правда, тут тоже нужно быть осторожным, потому что когда ко мне приехал мой друг, и я его накормил севиче, ему потом 12 часов было плохо. У них есть черная кукуруза, из которой делают компот. А еще там есть инка-кола, кстати. Это тоже очень смешно. Потому что это единственная страна, по-моему, Перу, где Кока-Кола не победила, не захватила все. То есть они сделали инка-колу. Это фактически наш буратино. Желтоватый напиток.
1: Осторожно пробуйте перуанские десерты. Они очень сладкие. Например, популярное лимское безе без опаски можно разве что лизнуть. Что еще важно знать перед поездкой в Перу? Разница во времени между Москвой и Лимой – 8 часов. Виза не требуется. Самый простой и распространенный вариант – перелет рейсами международных авиакомпаний со стыковкой в Европе через Мадрид, Амстердам или Париж. В небе вы проведете от 16 до 18 часов. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.
2: Эпак ку

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое радио.

0: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит расту.
1: И мы

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив, ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss a thing» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе команды Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot.

Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! На этот раз Юлия Каприз шлет вам открытку из Швейцарии, и первое, на что я здесь накинулась, причем в буквальном смысле, это, конечно же, шоколад. Сами швейцарцы меня активно в этом поддерживают. Для них это практически предмет национальной гордости. За год средний житель Швейцарии съедает в 6 раз больше шоколада, чем, например, в России. Если у нас принято на праздники дарить что-нибудь для дома или всякую ерунду типа геля для душа, то в Швейцарии почти всегда дарят шоколад. Ну, во-первых, в отелях или в кафе-ресторанах в качестве подарка от заведения к чаю и кофе всегда дают маленькую шоколадку. А во-вторых, ну, есть же много праздников. В декабре в стране отмечают эскалад. Это праздник, посвященный победе горожан над войсками герцога Савойского в 1602 году. По легенде, женевцы победили их благодаря мамаше Руайом, которая вылила врагам на голову котел горячего овощного супа. И с тех пор в этот праздник все швейцарцы дарят друг другу шоколадные котлы и кастрюльки, наполненные конфетами. Но уж на Новый год и Рождество сам Бог велел дарить шоколадных зайцев. Производство шоколада в Швейцарии – самый прибыльный бизнес. Причем у каждой кондитерской обязательно найдутся свои уникальные старинные рецепты. А все кондитеры, как это ни удивительно, мужчины. Причем среди них бытует мнение, что настоящая плитка шоколада должна быть тоненькой-тоненькой. В противном случае почувствовать уникальный вкус каждого отдельно взятого сорта не получится. А попробовать здесь можно невероятное количество сортов. И все швейцарцы уверены, что их шоколад лучший в мире, потому что в сельской местности, где пасутся коровы, пастухи всегда играют на альпийском роге. Ну, а услышав звуки рога, коровы дают более вкусное молоко, и шоколад получается намного вкуснее. Эх, друзья, так вкусно сейчас вам все это описала, что пойду, пожалуй, куплю себе очередную швейцарскую шоколадку, ну а вам пришлю очередную открытку уже завтра. С любовью, Юлия Каприз.

Astro. No.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Петропавловск-Камчатский. Город с населением 181 тысяча человек. Расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Расстояние до Москвы 8200 километров. Авачинская бухта – это главные морские ворота полуострова Камчатка. Живописная и одна из самых удобных гаваней в мире. По величине она уступает разве что знаменитой бухте Гуанабара в Бразилии. Внутренний водоем Авачинской бухты растянулся на 24 километра. Более 200 квадратных километров зеркальной водной глади – зрелище потрясающее. Открыли Камчатскую морскую жемчужину в 1703 году. Много лет она служит пристанищем для судов со всего Авачинского залива, которые пережидают здесь буйство стихии. Ну а у входа в бухту стоят три скалы затейливых форм. Это знаменитые три брата, легендарный символ Петропавловска-Камчатского. Есть красивая легенда о том, что в древние времена на берегах бухты жили три юноши. Решив защитить народ своего племени от разрушительных волн, они встали и закрыли бухту своими телами. За свой поступок они были превращены богами в камень и теперь стоят как вечные стражи. Авачинская бухта неизменно притягивает дайверов. Бывалые пловцы рассказывают, что подводные виды здесь потрясающие. Правда, вода в бухте очень холодная, даже в самый жаркий летний день. Температура на глубине 20 метров с июля по сентябрь от 3 до 6 градусов тепла. А вот еще одна туристическая приманка Авачинской бухты – это морская рыбалка. Где еще отведаешь настоящей камчатской ухи? Ну а если захотите просто насладиться красотами Авачинской бухты, нужно будет в хороший солнечный день подняться на Петровскую сопку. Отсюда получаются самые красивые панорамные фотографии. И, кстати, здесь открываются виды сразу на три вулкана – Корякский, Авачинский и Вилючинский.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

0: Что не день, то праздник. Радиотурист.
1: Всем привет, это программа о праздниках. Мы ее ведущие Максим и я, Тунч.
2: Всем привет. Мы сегодня снова отправляемся в Грецию и хотим вам рассказать о греческой масленице. Называется она «апокрис».
1: Да.
2: Это словосочетание состоит из двух слов «апо» и «креас», что означает «воздержание от мяса», потому что после этого начинается период Великого Поста или Сорокости, когда в течение 40 дней перед Великим Праздником Пасхи не употребляют никакого мяса.
1: Праздник достигает апогея в выходные перед Катара-Дефтера или честным понедельником, первым днем Великого Поста. Улицы Афин в эти дни заполняются красочными конфетти, масками, накидками и шляпами. Различные ударные инструменты дадут ритмы фестивальному времени. А по улицам греческой столицы можно увидеть арлекинов и клоунов.
2: Я бы назвал апокрис все же карнавалом, нежели простым словом праздник. Это воистину яркое представление во всей Греции. Стоит того, чтобы специально за этим поехать именно туда.
1: Все верно. Но, кстати, хотим добавить кое-что важное. Отмечают апокрис по всей Греции, но экзотичнее всего это в Тернавосе, небольшом городке, расположенном в Фессалийской долине, который стоит от города Лариса на расстоянии примерно 20 километров и около 160 километров от Салоников.
2: Карнавал в городе Тернавос является настоящей революцией местной общественности. Считается, что своеобразное празднование горожан долгое время было запрещено. Однако никакие запреты не повлияли на жителей, которые продолжали отмечать карнавальные дни даже тайком, видя в них неотъемлемую часть культурной традиции региона.
1: Итак, да, дальше наш рассказ будет для взрослой аудитории. Поэтому, если вы сейчас нас слушаете с детьми, просим на время закрывать им уши, чтобы ваши не покраснели. Хотите хлеба из Гелиш? Приезжайте в Тернавос. Местные жители на этом празднике веселятся хлеще всех. В честь праздника в центре города, а именно это перед мерией, устанавливают гигантский фаллос и пьют самогон Сипура из фаллических рюмок.
2: Да, фалосы – главный атрибут этого праздника, не удивляйтесь. Они появляются в городе во всевозможных формах. Воздушные шары, сувениры, буханки хлеба, чашки и многое-многое другое. Кстати, есть какая-то история об этом?
1: Если честно, если есть какая-то история, то его знают только жители Тернавоса. Ну, но в других источниках и тем более... Ну, то есть, я не думаю, чтобы где-то о фалосах написали бы.
2: Друзья, если кто-то из вас знает историю этого праздника, поведайте нам, пишите на radioturist@mail.ru. С удовольствием потом расскажем всем.
1: Да, в теме письма обязательно пишите фаллос, чтобы мы поняли, о чем речь. Итак, я хочу... Еще один кошмар для интеллигенции заключается, что на этом фестивале в Тернавосе разрешают сквернословить и делать неприличные селфи с леденцами в форме, ну, сами вы уже догадались, чего.
2: Если вы все же хотите посетить фестиваль именно в Тернавосе, имейте в виду, что гости города не только принимают участие в торжествах, но и по неписанному, так сказать, правилу, они должны воздать должное фалосу, не меньше поцелуя. И как бы сильно они ни краснели, выдержать непристойные насмешки местных жителей.
1: Пока девочки пакуют чемоданы, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике.
2: А на этом с вами прощаемся и переходим к музыке.
1: Всем пока-пока.
0: Что не день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Возможно, вы не вспомните название этого трека, не исключено, что вам ни о чем не скажут имена его исполнителей. Однако вы узнаете эту мелодию с первых нот. Став главной музыкальной темой саундтрека к сериалу «Друзья», песня «Я буду рядом с тобой» оказалась настолько популярной, что превратила американский дуэт «The Rembrandts» в группу одного хита и привела к его распаду. Слушатели завалили радиостанции просьбами поставить в эфир музыкальную композицию из саундтрека. С этим возникли проблемы, ведь песня длилась менее минуты. Тогда авторы песни разрезали ее на части и состряпали из них полновесный трек, пригодный для радио. Песня стала хитом, и продюсеры заставили перезаписать ее в удлиненной версии.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, а я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит расту.
1: МГ,

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Заходи без причин.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Земля в опасности. Наше место скоро займут души, лишенные плотской оболочки пришельцы. Ей-богу, не смешно, ну хватит уже. Видно, что Эндрю Никол, режиссер фильма «Гости», очень старался спасти картину, но, увы, видимо, сдался и вместо фантастической драмы снимал красивые виды. Согласен, он далеко не бездарь, участвовал в громких и успешных проектах, таких как «Шоу Трумана», «Терминал», «Гаттека». Однако в этом фильме мало что заслуживает похвал. Позитив нам качает Imagine Dragons, великолепно исполнив свой трек, посвященный переменам. Дэн Райнольдс поет о понимании того, что мир становится другим и освобождается, делая что-то новое.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

0: плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Радио Турист. Желанные, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Пятигорск. Город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр Северо-Кавказского федерального округа. Население Пятигорска чуть более 145 тысяч человек. Бальнеологические курорты есть во многих уголках России, но, пожалуй, самые известные расположены на Северном Кавказе. Местные минеральные воды – одни из самых вкусных и целебных в мире. Если вы хотите насладиться потрясающей природой, а заодно оздоровиться, приезжайте в один из знаменитых курортных городов – Пятигорск. Это негласная столица удивительного кавказского региона. Город расположен у подножия величественной горы Машук и славится как старейшая всероссийская здравница. С любой точки города можно наблюдать великолепные панорамы пятиглавой горы Бештау, а в ясные дни с вершины Машука можно увидеть сияющие снежные макушки легендарного Эльбруса. В Пятигорске расположены больше 40 источников термальной воды. Но город этот славен не только своими чудесными природными дарами. Он несет в себе память о выдающихся именах в русской культуре. В свое время здесь бывали Пушкин, Толстой, Чайковский, а неподалеку от города находится место трагической дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. Одна из самых известных достопримечательностей Пятигорска – великолепный монумент Орла на уступе Горячей горы. Кстати, этот памятник – официальный символ кавказских минеральных вод. Эту скульптуру поместили сюда в честь столетия города. И непременно посетите знаменитый провал, увековеченный в бессмертном произведении Ильфа и Петрова «12 стульев». Это озеро в подземной пещере, которое появилось за счет взаимодействия минеральных вод. У входа в провал и сегодня стоит великий комбинатор Остап Бендер, правда, из бронзы. Кстати, из Пятигорска можно отправиться в самые удивительные и таинственные места Северного Кавказа. Например, в окрестностях Нальчика, в Черкесском ущелье, расположены уникальные Голубые озера. Это, пожалуй, самая загадочная местная достопримечательность. Нижнее Голубое озеро, Цирик-Кёль, пятое по глубине в России. До его дна 368 метров, и это при площади водного зеркала всего около 2 гектаров. Из него ежедневно изливается 8 тысяч кубометров воды, и это при том, что в озеро не впадает ни одной реки или ручья. Неспроста это озеро называют настоящей загадкой природы.
2: Радиотурист.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, вам снова открытка за подписью Юлии Каприз. Одна из достопримечательностей Таиланда – это панда. Точнее, новорожденная панда зоопарка Чанг Мая. Эти животные, в принципе, мало размножаются, собственно, поэтому и признаны исчезающими, а уж в неволе тем более. Так что новоприбывший медведь-панда сейчас не меньшая гордость страны, чем гигантские Будды и шикарные пляжи. Сотрудники зоопарка города Чанг Мая уже давно пытались свести вместе живущих у них панду-мальчика и панду-девочку. Они даже показывали им медвежьи романтические фильмы. И вот, наконец-то, результат. На свет появился маленький панда. Он тут же стал звездой. Его стали снимать, делать открытки. Ну, вот примерно такие, как я вам сейчас посылаю. Отели стали предлагать спецпрограмму в Таиланд, а тайские кондитеры даже в честь этого события испекли гигантский торт. Правда, сами панды торты не едят. Они питаются исключительно бамбуком. В день взрослая панда съедает 30 килограмм бамбука. Кстати, интересный факт. У человека с пандой на 68% совпадают гены. Все разбросанные по зоопаркам мира панды – собственность Китая, потому что водятся они только там. Китайцы сдают их в аренду на 10 лет за 1 миллион долларов. Ну а зоопарк Чанг Мая считается одним из самых экзотических зоопарков мира. Здесь можно общаться с животными, как если бы они были на воле. Ну а если вам не хочется передвигаться самим, то можно сесть в монорельсовый поезд, и он провезет вас по всем зверушкам, останавливаясь около каждой на несколько минут, чтобы разглядеть их поближе. Здесь живут коалы, пингвины, гиббоны, а самое главное – ученые-слоны. В их загонах установлены сверхпрочные унитазы, ну а сами животные обычно аккуратно на них садиться и даже смывать за собой. Засим, друзья, все. Я отправляюсь на поиски новых интересных открыток. Ну а вы, если будете в Таиланде, обязательно заруливайте в местный зоопарк.

Радіотуріст. Нова точка зрения.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист»

0: Аэропланы.
1: Эту затерянную в джунглях страну весь мир называет Кампучия. Но в России мы приучены к другому имени – Камбоджа. Обязательное место для посещения в ней – древний Ангкор. Именно здесь Киплинг придумал историю Маугли и поселил бандерлогов. А спустя 150 лет Саймон Уэст снял свой знаменитый фильм «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Храмовый комплекс, густо переплетенный лианами, занимает площадь 200 квадратных километров и признан самой большой культовой постройкой на Земле. Впрочем, к чудесам света можно смело отнести всю Камбоджу. Так, например, озеро Тонли-Сап по количеству видов рыбы уступает только Амазонке. Король Камбоджи свободно говорит и пишет на 5 языках, в том числе и на русском. Из риса готовят первое, второе, десерт и водку крепостью порядка 50 градусов. А закусывать местные гурманы предпочитают лягушками, змеями и сочными воробьями. Кое-что из этого списка пришлось отведать и президенту клуба путешествий Михаилу Кожухову.
2: Если не считать поедания пауков-птицеедов, которые запомнились, в отличие от всех остальных насекомых, хоть каким-то вкусом, они немножко похожи на курятину. Самое вообще интересное в Камбодже – это то, что тебя неожиданности подстерегают в любом месте. Например, с помощью устройства, похожего на детские качели, группа женщин и детей делала лепешки. На одном конце вот этого бревна стояли дети, раскачивая, а вторая часть бревна тюкала в тесто, которое лежало прямо там на каком-то камне, и получались такие полупрозрачные блины.
1: Кстати, чтобы кхмеры считали вас хорошим человеком, никогда не повышайте голос, а уж тем более не скандальте. Это считается дурным тоном. Живут камбоджийцы в хлипких лачугах, но непременно со спутниковой тарелкой, плазмой на всю стену и лексусом под окном. Автомобиль для местных важнее, чем жилье. Камбоджийцы любят надевать на прогулку пижамы. Выяснить, с чем это связано, пока не удалось никому. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Богемская рапсодия». Мы не знаем, является ли это перевод простой ошибкой или маркетинговым ходом, но корректно будет «Богемная рапсодия». Несмотря на эту шалость, фильм принес своим создателям 4 премии «Оскар». Официальный саундтрек фильму содержит несколько хитов Queen и 11 ранее неизданных записей, но, пожалуй, самое запоминающееся из них — это «Show Must Go On». Принято считать ее завещанием или прощальным письмом Фредди Меркьюри. Как бы то ни было, ему удалось спеть так великолепно, что никто не сказал бы, что он болен. Фраза «шоу должно продолжаться» используется в цирковом лексиконе во время несчастных случаев. Если на артиста нападает животное или он получает травму, то на сцену выходят другие артисты. Они пытаются скрыть серьезность инцидента, продолжая шоу. Что и случилось с уходом Фредди. Шоу продолжается.

0: non l'ho sempre. Nu-uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Turist, символ путешествия, символ свободы.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганова. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.